0: FM.
1: Верный дэнс-выбор.
2: Pussy for me, shawty. Drop it down.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудовика и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Пришла квитанция за электричество. Оказывается, я жгу по полной. Разные мысли.
8: Настройся на жизнь.

0: Чистушки на Луну!
1: Народные чистушки!
2: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-119 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: АО «ГЛАЦЭМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
2: 1979 год.
7: Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
8: Камера, мотор.
9: Ватсон, хотите заняться дедукцией? Вон идет джентльмен. Что вы можете о нем сказать?
10: Ну, это лондонец. Идет привычной дорогой, не оглядывается по сторонам.
9: Логично.
10: Человек зажиточный, с хорошим аппетитом. Это видно по одежде и по брюшку.
9: Браво, и щечка в вашу пользу.
10: Пожалуй, все.
9: Я могу еще кое-что добавить. Ему 48 лет, он женат, имеет сына, очень любит свою собаку рыжего сеттера и работает в Министерстве иностранных дел.
11: Ну, черт возьми, как?
9: Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек...
12: Мой родной брат Майкрофт Холмса!
13: VFM. Верный, верный, верный.

0: моей глупости, лишь ты меня спасти сумеешь от моей глупости.
1: Час уже в истории.
2: Смотри вперед.
1: VFM. Энергия.
2: Энергия твоего дня.

0: 16 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать платежные документы за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуги. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направляться пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркнул, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбрать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами. В Госдуме предложили обязать страховщиков предоставлять владельцам автомобилей полную информацию о запчастях, установленных при ремонте по ОСАГО. С такой инициативой выступили депутаты во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Соответствующее письмо направлено председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС. Авторы обращения отмечают, что после восстановительного ремонта автовладелец получает лишь акт приема-передачи, но не всегда может узнать, какие именно детали были установлены. В случае обнаружения недостатков защита прав потребителя также затрудняется. Депутаты предлагают обязать страховщиков передавать потерпевшему вместе с актом приема-передачи сведения о замененных комплектующих изделиях, деталях, узлах и агрегатах. И в завершении выпуска: половина опрошенных россиян считает себя в той или иной мере успешными. Зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере. При этом для миллениалов он определяется в первую очередь наличием семьи и собственного жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками группы «Ренессанс страхования». 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни, а 17% полностью уверены в жизненном успехе. Еще 10%, по их мнению, являются абсолютно неуспешными, а 35% – стремящимися к успеху. Основным фактором состоявшегося успеха опрошенные называют «любимое дело» – 52%, «умение быть счастливым вне зависимости от денег» – 46% и «собственную семью» – 45%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если на рябине много ягод, к дождливой осени и студеной зиме. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 августа, в Волхове пасмурно, днем до 22 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер южный, до 2 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 7 минут, слабая магнитная буря.
1: Твое. Ленинградское. VFM-радио. Радио.

0: DFM. Только движение. Движение.
1: Я уезжаю завтра, я не хотел, ты знаешь, когда обратно не от меня зависит. Пусть мы останемся друзьями счастья, хотя бы знать, что мы еще на связи. Пообещай мне смотреть на небо.

конца и сначала. У любых начинаний последствия. Не бывает всегда все нормально, и не будет всегда очень весело. Для меня ты во всем идеально, поменяла мои представления, нереально из всего реального. Мы увидимся скоро, уверен я.

0: нет.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Народные байки.
3: Я знаю, зачем люди держат деньги в баксах. Когда бухой, так ленится менять.
4: Народные байки.
1: Реклама.
5: Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Настоящий лидер всегда позади. Это вам скажет любой пастух. Разные мысли.
8: Настройся на жизнь.

0: Реклама.
1: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
3: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1966 год. Берегись автомобиля.
5: Камера, мотор.
6: Мне принесли такой смешной парик.
7: А зачем вам парик? У вас и так вся жизнь прошла в гриме.
6: Почему это вы говорите о моей жизни в каком-то прошедшем времени?
7: Так завтра ж суд.
6: У меня есть смягчающие обстоятельства, я честный человек.
7: Какие смягчающие обстоятельства? Какие? То, что вы крали машину одного жулика, а другого продавали, честный человек.
6: В моей работе были какие-то недостатки, а у кого их нет? Вот вы, например, в течение долгого времени не могли меня поймать.
7: Так трудно поймать человека, который ведет двойную жизнь. Всех обманывает, всем врет.
6: Меня всегда это очень угнетало и мучило.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: В российские университеты в 2026 году уже зачислены 117 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. В российские университеты уже зачислено 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Это, как правило, три наших основных квоты. Это отдельная квота, особая квота и целевая. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке, поделился Фальков. По его словам, по отдельной квоте поступили более 41 тысячи человек. Всего на эту квоту Миноборнауки выделило 56 684 места. Таким образом, она заполнена чуть более чем на 73%. Отключить домофон только одному жильцу по его просьбе невозможно, поскольку он относится к общему имуществу. Об этом газете «Ру» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. В большинстве случаев домофон устанавливается по решению общего собрания собственников и является частью имущества дома. Если он был установлен законно, управляющая компания не имеет права отключать его по требованию одного жильца, сказал он. Чаплин уточнил, что решение об отключении домофона проводится только на собрании собственников. Необходимо набрать более 50% голосов от общей площади помещений в доме. По словам депутата, можно также отключить трубку домофона самостоятельно после согласования с управляющей компанией. И в завершении выпуска генеральный продюсер и соавтор идеи мультсериала «Смешарики», основатель группы компаний «Рики» Илья Попов, рассказал, что в проекте потенциально могут появиться новые персонажи. Его цитирует ТАСС. По словам Попова, за 23 года существования «Смешариков» новые персонажи появлялись уже не раз и в полнометражных фильмах, и в самом сериале. Гендиректор признался, что заранее не знает, какие именно персонажи появятся в будущем, поскольку многое определяют зрители, их реакции и отношение к новым героям. Главная девятка персонажей, подчеркнул он, при этом останется неизменной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если на рябине много ягод, к дождливой осени и студеной зиме. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 августа, в Волхове пасмурно, днем до 22 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер южный, до 2 метров в секунду, световой день составит 16 часов 7 минут, слабая магнитная буря.
4: Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Хранить чужой секрет – это, все равно, что сдерживаться во время поноса.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Разные мысли. У меня раздвоение личности. Одна личность не спит допоздна, а вторая из-за этого страдает. Разные мысли.
6: Настройся на жаркое лето.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Говорят, под Новый год доллар резко упадет.
3: Знать бы, где он упадет, там мы встретим Новый год.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «ГЛАЦЕМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1975 год. Не может быть.
8: Камера, мотор.
2: Вот лучше скажите, чего это вы к моей сестре так часто в гости заскакиваете, а? Только, может, ее компрометируете?
9: Помилуйте, как же часто? За месяц только раз и зашел.
2: Вы мне байки не заколачивайте, а если, значит, она вам нравится, то возьмите и женитесь на ней, только быстро.
9: Да как это, помилуйте, за что же я буду жениться? Я прям вас не понимаю.
2: Да чего тут понимать-то? Взял и женился.
10: Конечно, если они не хотят. Об чем тогда говорить?
2: Как это не хочет? Хочет они, хочет, только стесняются.
9: Я говорю, не хочу, не хочу. Чего вы мне суете, куда попало? Я же ничего не говорил еще.
2: Ах, ему говорить надо. Ну так вот вы и говорите, хочу, мол, жениться. Ну, говорите, я вам не мешаю. Ну, выступайте.
9: Не хочу, не хочу я жениться. Чего я с дуру возьму и вдруг женюсь?
10: Об чем тогда говорить?
11: ФМ. Верный дэнс-выбор.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина внесет в Нижнюю палату парламента законопроект о замене единого государственного экзамена государственной итоговой аттестации с 2027 года, передает ТАСС. По словам депутата, ЕГЭ не помог снизить коррупционные риски, создать единую систему оценки знаний и повысить доступность бесплатного высшего образования для выпускников сельских школ и детей из малоимущих семей. Останина отметила, что даже максимальные баллы ЕГЭ не всегда гарантируют абитуриенту поступление на бюджетное место из-за высокой конкуренции с победителями и призерами олимпиад, набравшими куда меньше баллов на экзамене. Идея продавать алкоголь онлайн необходима для наполнения бюджета, однако такое решение откатит Россию на 10 лет назад и приведет к росту преступности и бытового травматизма. Об этом газете «Ру» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Это попытка заработать денег в бюджет побольше, но надо понимать и про социальные последствия. Бытовой травматизм, преступность, преждевременная смертность, сердечно-сосудистые заболевания и многие другие негативные проявления. «Большого позитива я в этом не вижу. На один заработанный рубль мы потеряем более 10», — сказал он. Хамзаев подчеркнул, что при онлайн-продаже невозможно выяснить личность получателя, возрастет и количество контрафактной продукции. И в завершении выпуска: половина опрошенных россиян считает себя в той или иной мере успешными. Зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере. При этом для миллениалов он определяется в первую очередь наличием семьи и собственного жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками группы «Ренессанс страхования». 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни, а 17% полностью уверены в жизненном успехе. Еще 10%, по их мнению, являются абсолютно неуспешными, а 35% – стремящимися к успеху. Основным фактором состоявшегося успеха опрошенные называют «любимое дело» – 52%, «умение быть счастливым вне зависимости от денег» – 46% и «собственную семью» – 45%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
4: VFM. Радио Ленинградской области.

Я смогу тебя забыть настанет миг, и сердцу без тебя стыть придет тот час. Дышать, лететь и просто жить надо.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Что-то меня тошнит.
3: Не, ну хочешь, будем видеться не так часто.
0: Реклама.
4: Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Пока сожалеешь о упущенных возможностях, упускаешь новые. Разные мысли.
9: Настройся на жаркое.

0: народные частушки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
3: Звезды кино.
4: Внимание, тишина на площадке.
3: 1967 год. Свадьба в Малиновке.
4: Камера, мотор.
5: Вдруг патруль облава заштормила море. До свидания, папа, я вернусь вскоре. До свидания, папа. Я вернусь вскоре.
3: Качаем оба берега.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество» и соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определяют по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд — 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
1: ДФМ. ДФМ. Фрипи Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Чтобы узнать, лазит ли жена у вас по карманам, положите туда презерватив.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
9: Разные мысли. На острые вопросы безопаснее давать тупые ответы. Разные мысли.
10: Настройся на жаркое лето.

0: Сергиевсом жила.
1: Народные частушки.
2: Реклама. АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
3: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 2003 год. Теория запоя.
5: Камера, мотор.
6: Вернулся как-то Виталик из рейса с подарками для жены и тещи. Жена была любимой, а теща начитанной. Все книжные идеи она считала полезными и немедленно воплощала их в жизнь.
7: Как же я вчера самолет-то посадил.
8: Выпейте, Виталик. Наверняка же хочется.
7: А что было?
8: Виталик. Мы уже неделю делаем уринотерапию.
9: Еще на Тибете применяют.
7: Это что, моча?
10: Додумали, солнце!
2: Не скучай. 99,3 и бавляй.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: В России выросли цены на ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Ростове-на-Дону из-за перекупщика бензина сгорели 20 автомобилей. Житель Мелитополя приехал заправить емкости с топливом на обычном фургоне Ford Transit. В какой-то момент емкости загорелись. Водитель загнал горящий автомобиль в ближайший двор, бросил и попытался скрыться. В это время пламя перекинулось на другие автомобили. Дело было ночью, обошлось без пострадавших. Виновника уже задержали. Напомним, хранить или перевозить большое количество бензина в непредназначенном для этого автомобиле опасно. В России выросли цены на ОСАГО, но динамика остается ниже темпов инфляции. По данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии полис в среднем стоил 7633 рубля. На 400 рублей больше, чем в прошлом году. Рост цен на страховку связывают с повышением стоимости запчастей. Но рост остается умеренным, потому что увеличиваются продажи полисов. Чем выше доля застрахованных водителей, тем на большее количество людей распределяются расходы страховых компаний, тем ниже цена полиса. У водителей не будут проверять наличие бумажных бланков Европротокола. В госавтоинспекции опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Никаких новых правил на этот счет с 1 августа не вводили. Европротокол по-прежнему можно оформлять на бумаге или через мобильное приложение. Бумажный бланк стоит иметь при себе на случай проблем с интернетом. Но штрафа за его отсутствие нет. А если нет ни интернета, ни бумажного бланка, вызывайте полицию через единый телефон службы спасения. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
0: VFM Radio. На Ленинградской волне. Girl dressed in ice, heart as dark as night. You got me dripped in my life.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Даже на собственном огороде прокурор области не переставал сажать.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 50.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. У меня за плечами огромный жизненный опыт. А когда-то там были крылья. Разные мысли.
8: Настройся на жаркое лето.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Новый корм коту купила, а он паразит не жрет. Тогда мужу предложила, с пивом, говорит, пойдет.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции. Специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1962 год. Увольнение на берег.
5: Камера, мотор.
6: Для меня ты всех родней и дороже.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Владельцы загородных участков и жители многоквартирных домов столкнулись с новыми экологическими рисками при обустройстве придомовых территорий. Популярная практика создания садового декора из старых автомобильных покрышек от самодельных клумб до ограждений в виде лебедей теперь официально признана административным правонарушением, сообщает информационное агентство Data.ru. Законодательство жестко классифицирует отработанную резину как отходы четвертого класса опасности, что дает надзорным органам право штрафовать граждан за подобный ландшафтный дизайн на сумму до 5000 рублей. Экологический запрет базируется на токсичных свойствах материала.
1: Деньги дороги, как память.
2: Депутат Госдумы, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прояснила ситуацию с индексацией заработной платы. Она пояснила, что для работников бюджетной сферы законодательно предусмотрено ежегодное повышение оклада, в то время как в коммерческом секторе данное решение остается на усмотрение руководства. Депутат указала на то, что закон устанавливает минимальный уровень индексации, который не должен быть ниже показателя инфляции. Бессараб также напомнила, что длительное отсутствие индексации заработной платы может быть обусловлено сложным финансовым состоянием предприятия. При этом она акцентировала внимание на том, что текущий уровень безработицы, находящийся на рекордно низких отметках, стимулирует работодателей к удержанию квалифицированных сотрудников.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Необходимо рассмотреть вопрос расширения целевого использования образовательных кредитов, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. Он также считает целесообразным проработать дополнительные механизмы поддержки обучающихся по гуманитарным направлениям для сбалансированного развития кадрового потенциала, например, через установление отдельных условий кредитования или выделение целевых квот. Мурок также предложил рассмотреть вопрос сохранения минимального уровня платежа 40% до окончания обучения. Сейчас заемщик платит 40% начисленных процентов на первом курсе, 60% на втором и 100% на третьем курсе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
3: Твое. Ленинградское. VFM-радио. Радио.

заводит твое тело каждый миллиметр. С полоборота разогрета, как движок корвета. Ты снимешь платье, я сниму с тебя Хани Бердетта. Тепло.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Женщины ходят плакать в ванную, потому что там лучше акустика.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Разные мысли. Для поддержания увлекательной беседы с женщиной достаточно методично молча кивать головой. Разные мысли.
6: Настройся на жаркое.

0: VFM.
1: Солнце уходит в закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно, так странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке. Твоя

0: un italiano vero.
1: VFM. От жизни все бери. 99,3.
2: Ты же

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: У нас с Путиным судьба, мы на галере два раба. Только к сведению баб, Путин все же главный раб.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории и профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1984 год. Любовь и голуби.
7: Камера, мотор.
8: Но меня всегда удивляло другое. Как эти глупые птахи способны к нежности.
9: Почему у людей все иначе? Почему, Василий? Почему? Почему?
10: Точно, точно. Она мне говорит, куда деньги дел, куда деньги дел.
11: А куда деньги дел?

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 'Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на Гранту теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое — шестое — в 28 тысяч. Нулевое ТО на Весту с механикой будет стоить 4400, а на Ниву Тревел — 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена — 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомним, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна Cherry. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием. Прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: В случае нехватки министров выдавить шнур, вытащить Шойгу.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Разные мысли. Человек всегда тянется к добру, особенно к чужому. Разные мысли.
6: Настройся на жаркое.

0: частушки.
1: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
2: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
3: ВИФМ.
2: Только движение.
4: ВИФМ.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
0: ВФМ. Радио Ленинградской области.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
5: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
4: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
5: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
4: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
0: «Гороскоп» на VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это «Гороскоп». Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
6: Овен.
7: Овнам рекомендуется воздержаться от участия в конфликтных ситуациях. Есть риск, не проконтролировав себя, совершить ошибки, которые скажутся впоследствии тяжелым сожалением.
6: Телец.
7: Звездный час тельцов наступит в общении с группами людей. Коллектив будет к вам благосклонен.
6: Близнецы.
7: Близнецам стоит предостеречься от возможных провокаций со стороны коллег. Вашим конфликтам с начальством есть хорошая альтернатива.
6: Рак.
7: Ракам не стоит слишком полагаться на былые заслуги. Во взаимоотношениях лучше предпринять что-то новое и эксклюзивное.
6: Лев.
7: У львов есть хорошая возможность блеснуть талантами. Сегодня взгляды окружающих направлены на вас.
6: Дева.
7: Аспекты личной жизни в этот день наиболее актуальны для дев. Возможно, претендующий на ваше внимание человек лишен всех черт идеала, но зато ему искренне не безразлично, что вы о нем думаете.
6: Весы.
7: Перепоручите мелкие обязанности доверенному человеку. Вы поможете подтвердить статус своего доверия к человеку, а заодно избавите себя от лишней необходимости заниматься мелочами.
6: Скорпион.
7: Постарайтесь общаться открыто с теми, от кого вам нужно добиться конкретного результата.
6: Стрелец.
7: Найдите такие средства общения с людьми, которые не дадут конкретных ответов на их ожидания.
6: Козерог.
7: Отличный день для того, чтобы поднять себе настроение. Не стоит сторониться близких. Может быть, стоит позвать гостей.
6: Водолей.
7: Водолеям стоит избегать близких контактов. Вы не настроены на задушевное общение.
6: Рыбы.
7: У рыб есть необыкновенная возможность проявить чуткость, однако не стоит слишком поддаваться сентиментальным чувствам. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Дорогой, а золото ржавеет?
3: Так а в чем, собственно, проблема?
2: Да я тут сережки разглядываю, которые ты мне подарил на день рождения.
3: Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножечко ржавеют.
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Свою жизнь надо устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать тебя. Разные мысли.
8: Настройся на жаркое.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Говорят, Ален Делон в Матвиенко был влюблен, а того-то видно он, и хлестал одеколон.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: АО «ГЛАЦЕМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания, полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1985 год. Самое обаятельное и привлекательное.
6: Камера, мотор.
7: Надя, что ж ты?
8: Аркадий, я забыл совсем.
7: Я прервал репетицию, она забыла. Пошли. Улыбайся мне, как я тебе, так и Лела Сусанна. Идем к машине. Сусанна все-таки гений. Нас заметили, на нас смотрят. Там несколько человек стоят, как парализованные.
8: А может, помахать им рукой?
7: А Сусанна разрешила?
8: Нет.
7: Тогда не надо. Никакой самодеятельности. Все-таки это наука. Садись.
0: Не скучай. 99,3. И бавляй.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту. Слабая магнитная буря.
4: ВФМ. ВФМ. В Ленинградской области.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: ВФМ. От жизни все бери. 99,3.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
0: VFM-радио. На Ленинградской волне.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

back watching my mansion burn to ash while I

0: Три часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
0: Ленинградское VFM-радио. Радио.